Милосердный, любящий наш Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты до сего места чудно вел и в нашей жизни был нашей помощью, опорой. И мы хотим, Господь, быть Тебе послушными. Просим, Господь, помоги то слово, которое мы хотим вновь услышать, чтобы оно уразумило нас, чтобы мы это желанием были наполнены так в жизни своей, не только слышать, но и исполнять это слово, чтобы быть Твоими чадами возлюбленными. Благослови народ Твой, церковь Твою, даруй нам возрастать во спасении, во благодати, и особенно, чтобы слово Твое было не напрасно нами прочитано или услышано, Господь, но чтобы мы

вот чадами возлюбленными, чтобы церковь, которая является вот этим обществом, этим телом Христовым, чтобы в ней мы могли тоже слиться воедино и быть тоже чадами возлюбленными, этими членами тела Христова, чтобы поступать так, как Он поступал в этом мире. Мы прочитаем сейчас Слово Божие, оно записано в Евангелии от Луки, глава 6, стих 36 по 42. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерою мерите, такой же отмерится и вам. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Слава нашему Господу! Вновь мы прочитали Слово Божье, и особенно очень важно то, что это Евангелие, то, что сам Иисус Христос говорил в проповедях своих, назидал и через это учил народ, что Царство Божье в корне отличается от царства этого мира. Здесь допускается преступление, ошибки, здесь все это греховное, и человек наклонность у него греховная. Господь же говорит о том, что в Его Царстве пребывает вот эта любовь Божья, и потому первый стих говорит: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Что такое милосердие, наверное, каждый из нас представляет. Это когда бывают в жизни такие ситуации, или у верующего, человека, который ищет Бога, что он сам себе не может оправдания найти за его жизнь греховную. И человек молится и просит: «Господи, будь милостив ко мне». Один из примеров – это из Евангелия, когда мытарь стоял вдалеке в храме, и услышав, наверное, молитвы других, я не знаю точно, но в храме читалось Слово Божие, проповедовалось, и, наверное, он пришел в ужас, что он такой вот грязный, недостойный, и он не мог ничего попросить, он только уповал на милосердие и начал бить себя в грудь: «Будь милостив ко мне, грешнику». И это правильно по сути своей. Но Иисус говорит, если мы уже испытали это милосердие, значит, мы должны быть тоже в мире, в отношениях с людьми, такие же милосердные, как и Отец наш Небесный милосерд к нам. Потому что в этом исполняется закон. И Господь, это вот и в этом тексте, все сводится к тому, как мы будем поступать с нашими ближними, или как это думаем, или как судим об этом, так точно будет поступать и наш Господь. Но Господь в том имеет великую силу, и Его возлюбили люди, грешники, мытари, они шли толпами за Ним, потому что они действительно в Нем видели это милосердие. И что Господь отвечал на молитвы, на вопль, на вот это невозможное, что для человеков, Он отвечал возможностью Божьей. Очищал прокаженных, слепые прозревали, хромые
ходили и так далее, все болезни, какими они были.

0: одержимы и даже одержимость злыми духами, Господь освобождение предлагал и давал. И люди радовались этому. Но основная мысль Евангелия сводится к тому, что не радуйтесь тому, что вам духи подчиняются, это сказал апостолам, а радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот действительно тот факт, который, ну, как бы сказать, может кто-то скажет, ну, я недостоин или я этого не могу достигнуть, то мы можем сказать смело, что Господь это делает по милосердию. И если человек действительно искренно начинает верить Господу, Его Слову, то Господь исполнение приводит, и человек обретает вот это высокое звание быть чадом Господним. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, прощены будете». Мы, каждый себя знает и знает, как вот у людей в обществе поступают. Обычно, если есть возможность себя оправдать в чем-то, то люди судят всех других. Кто-то виноват в этом, в том, в другом, но в общем Господь запрет наложил, не судите и не будете судимы. Но в отношении себя мы можем сказать, тут исключительный случай, что себя мы можем и должны осуждать, потому что это приводит к покаянию, и это есть выход из создавшегося неразрешимой проблемы или этого случая. Потому что Бог пришел взыскать и спасти погибшее. Погибшее в прямом смысле этого слова. Потому что люди, которые не осознают, что Господь может им помочь в этом вопросе, в вопросе спасения души и в вопросе вечности, они уйдут с этой земли и страшное мучение. Почему? Потому что они будут осуждены. Потому что не рассуждали о том, что Господь запретил. Мы, если мы видим ошибки, верующим разрешено, чтобы ну, как-то замечание сделать или из любви к ближнему поговорить с ним, потому что действительно Господь помогает. И мы, если как уже стали верующими, то мы члены этого тела Христова, мы Церковь Божья. А Церковь Божья, она провозглашает мир Божий. Она приводит людей к тому, кто может очистить, ободрить, может изменить человека, и он это делает, наш Господь Иисус Христос. Потому строго запрещено нам судить друг друга, но жизнь мы видим в жизни в самой, как получается, что суды, пересуды, все это имеет место даже в Церкви Христовой. Но Господь говорит, прощайте, прощены будете. Потому что без прощения грехов, если Бог не простит, если человек не захочет этого, человек не войдет в Царство Божие. Хотя Бог милосерд, потому из милосердия Он предупреждает людей, предупреждает церковь, людей, которые уже веруют, чтобы, если мы впадаем вновь в такие грехи, чтобы мы вновь обращались, ибо Иисус сказал, придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Дальше Евангелие говорит, давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такое же отмерится и вам. Но мы как люди, хотя и помилованы Богом, но грешные существа – и у нас обычно такое, что где-то сидит вот это сребролюбие, жадность. И обычно даже бывает так, что дела добрые должны мы делать. А если мы делаем, скрипя душою, то есть нехотя, то мы не можем рассчитывать, что Бог как бы наполнит нашу нашу жизнь или наше сердце, нашу душу вот тем благословением, которое мы ожидаем. Потому что для себя мы, конечно же, хотим, и как здесь написано, Бог ручается за свое слово. Он говорит, что если мы будем давать, то есть помогать, обращать внимание, не быть равнодушными к нашим ближним, то Господь обещает мерою доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненную, отсыпать нам, то есть нам воздать. Потому что действительно Господу это угодно, и это называется любовью Божией, которая покоряет и побеждает нашу греховную натуру. И тогда потому и написано, чтобы мы имели чувствование Христовы, то есть Его образ, Его действия. Как поступать, чтобы в этом мире не быть вот этими скрягами, но мы должны делиться, и раз Бог дает, и мы должны это делать. Сказал также притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ну, ясное дело, мы люди, хотя и в этом отношении очень мало знаем, но мы знаем из опыта. Человек невидящий, он не может и другому помочь. И потому все зависит от благословения Господня. Если Господь дает нам видеть, каковы мы, видеть, что мы грешники, что мы нуждаемся, и особенно это ярко говорится в Нагорной проповеди, чтобы мы желали вот этого добра, и тогда нам это все дастся. Даже плачущие, и они как получат то, в чем их вина, или то, что они не достигли, Господь наполнит смехом, наполнит радостью нашей жизни. Так что никто не должен говорить, что человек, если особенно в вопросе веры, человек какой-то авторитет верующий на человека, на что-то, то он на опасном пути. Вот на Бога можешь уповать, надеяться. Бог благословит, услышит твои моления. Если на человека, то даже проклятие может постигнуть таких людей. Но мы видим, что порой люди религиозные, а религиозные люди и верующие люди – это разные категории. И возможно, что у многих много лицеприятия, каких-то там верований, кроме того, что говорится в Слове Божьем. Потому пусть Господь поможет, чтобы эта слепота, которую Он хочет нас излечить, чтобы мы ярко видели и Богу служили и всем сердцем, всей душой, всей крепостью, любили Его и наших ближних. Что ты смотришь в сучок в глазе брата твоя, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Мы видим, что порой люди могут какие-то ошибки делать, наши братья и сестры, но это нам сразу нас задевает. Вот он такой или такой. Господь, мы что-то разобрали, запрещает судить. Но если видишь, что такое происходит, значит, молись. Это нам разрешено, и даже Господь требует, чтобы мы молились за всех людей, и особенно за ближних своих, за церковь свою, чтобы Бог мог дать вот это разумение, чтобы судейский этот дух ушел у нас, потому что Господь пришел не судить, а спасать. И потому в это отношении вот этого слова мы должны беречь, как сказать, свою душу тем, чтобы не переступать эти пороги. Потому что если мы от другого будем требовать что-то, то обязательно Бог из нас это потребует. Потому наша как бы верующая жизнь должна сходиться к милосердию, к тому, чтобы мы могли молиться и потом в любви друг другу открывать на основании Слова Божия истину. Потому что Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И кроме этого нету нигде истины. В мире есть, каждый говорит: «У меня правда, или у нас правда, а правда только одна, она в Господе Иисусе Христе. И потому пожелание мое, чтобы мы возрастали во спасении, во благодати, нам нужно читать Слово, потом с молитвой это делать, чтобы Господь нам разъяснял, и чтобы, когда мы что-то, какой-то вопрос разбираем, чтобы могли ясно и понятно понимать, чтобы Господь нас сохранил в этом мире, чтобы не наделать тех грехов, которые, возможно, потом когда-то на нас же выльются, и мы не сможем ответ дать пред Богом. Потому будем уповать на милосердие Божье, на любовь Его, и просить Бога, чтобы Он нас наполнил своими дарами. Ему хвала нашему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.
1: Не судите строго провинившихся. Будьте милостивыми, друзья. Окажите милость оступившимся, быть суровыми никак нельзя. Постарайтесь так, как слово требует, с кротостью других увещевать. Каждому Спаситель заповедует согрешившего, любя, прощать. Промахи покройте снисходительно. Этим сбережете вы себя в день, когда Господь пошлет губителя, чтоб жестоких сердцем истреблять. Кто другому милость не оказывал, пусть не думает себе просить. Этим самым Бога он обязывал, чтоб и с ним так точно поступить. И хотя Бог в святости возвышенной милость превозносит над судом, для виновных в нарушении истины суд без милости уже готов. С таковых Бог будет строго взыскивать, ведь Ему совсем не все равно. О, друзья, сучок ли нам отыскивать у других в глазу, коль в нас бревно? Позаботимся о милосердии. Будет Бог тогда лишь нас прощать, если, удалив жестокосердие, станем милостиво поступать. Аминь.

0: Мир вам, братья и сестры! Вы слушаем Слово Божие из послания к евреям, 10 глава, с 19 по 25 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклона, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь. Да, послание к евреям написано христианам, которые переживали трудности. Они переживали искушения и особенно давление со стороны окружающего мира. Некоторые из них начали уставать в вере, опускались их руки и даже задумывались о возвращении в прежний режим жизни. Автор этого послания напоминает им то, что они должны сделать. Но только после того, когда он подчеркивает, что первостепенно сделал Бог для человека. Именно поэтому этот текст очень близко и понятно описывает, что сначала Божье действие ради нас, а затем уже ответ нашей веры. В тексте говорится: «Мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Здесь надо понимать, что в Ветхом Завете во святое святых мог входить только первосвященник и только один раз в год. Обычно грешный человек не мог просто так приблизиться к святому Богу. Но теперь для нас, как для христиан, сам Иисус стал истинным первосвященником и принес не кровь животных, а самого себя в жертву за грехи всего мира. И именно поэтому наше спасение основано не на наших делах, не на наших чувствах и не на нашей святости, но Церковь твердо исповедует, что человек оправдывается только благодатью, только через веру, только ради Христа. Когда нас обвиняет совесть, дьявол или собственные грехи, мы не говорим, что «я достоин прийти к Богу». Но мы говорим: «Христос достоин, и Его кровь очищает меня». Наше дерзновение основано не на нас, на Нем, на нашем Господе Иисусе. Также говорится и про новый путь. Писание говорит: «Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Во время смерти Иисуса завеса в храме разорвалась надвое. Это был знак, знак того, что преграда между Богом и человеком теперь убрана. Главное заметить, что автор говорит не просто о пути, а он называет этот путь живым. Мы можем также вспомнить, что Иисус называл себя путем. Многие религии, конечно, тоже могут предлагать человеку разные пути, могут предлагать путь к Богу через собственные усилия, но мы знаем, что Христос не просто показывает путь, Он также является этим путем. Мы приходим к Отцу через живого Спасителя, который умер и воскрес за нас. Поэтому христианская вера – это не просто какая-то система правил для спасения. Делай то, и будешь спасен. А это живые, живые отношения и доверие Христу. В тексте далее говорится: «Будем держаться исповедания и упования неуклона». Каждое поколение христиан сталкивается с искушениями ослабить свою веру. Сегодня, я думаю, что человек сталкивается с такими понятиями в мире, когда мир кричит, что истина – это относительно, все в мире субъективно, каждый имеет право на свое мнение, и это мнение может быть тоже истиной. Все религии одинаковы, или что греха вообще не существует. Или, может быть, кто-то говорит, что Христос, ой, это лишь один из многих учителей в мире. Но христианская церковь исповедует, что Иисус есть единственный Спаситель мира. Держаться этого исповедания значит продолжать верить живому Слову даже тогда, когда окружающий мир думает иначе. Однажды знаменитый человек сказал так: «Если у тебя нет врагов, значит, ты ничего не отстаиваешь. Мы отстаиваем Иисуса Христа как нашего Бога и Спасителя, и поэтому естественно, что весь мир противостоит нам». Почему мы вообще можем держаться за Христа и надеяться на Его помощь? Почему мы можем опереться на Него? В Писании говорится: «Ибо верен обещавший». Верен обещавший. Не то, что мы люди. Как много обещаний, которые я не исполняю. Основание нашей надежды – это не сила нашей веры. Это верность Бога. Бог всегда верен. Даже когда вера наша слабеет, Христос остается верным. Христианин не живет в одиночку. Это важно помнить. Это наш дальнейший шаг понять, потому что в Писании говорится: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». После того, после тех самых слов о вере, автор сразу говорит о церкви, говорит о нас, о людях. Современный человек часто думает: «Я могу верить дома, мне не нужна церковь, главное, верю в душе, читаю дома Библию, мне этого хватит». Но Новый Завет постоянно, постоянно показывает обратное. Бог собирает свой народ вокруг слова и таинства. Это очень важно. Это те самые средства благодати, через которые Бог действует, действует в нашей жизни. Он помогает нам, когда мы падаем, когда мы согрешаем. Эти средства благодати, слово и таинство помогают грешным людям, то есть нам. Именно там, в церкви, Христос служит нам через проповедь Евангелия, через крещение, через святое причастие. Бог действует в нашей жизни. Церковь говорит, что это не просто собрание единомышленников. То, что мы собираемся на богослужение, это мы не просто застрявший клуб книжный. Церковь – это то место, где Христос раздает свои дары. Приди в церковь и прими дар от Христа. Поэтому христиане нужны друг другу. Иногда ты можешь поддерживать своего брата, а иногда брат поддерживает тебя. Не оставляйте собрание. Не оставляйте собрание. Это особенно актуально сегодня. Речь идет не просто о посещении мероприятий, но автор этого послания говорит о верности общине, там, где звучит Слово Божие и совершаются таинства. Там Бог объединяет всех нас. Когда человек постепенно отдаляется от собрания церкви, он начинает и ослабевать своей вере. Бог знает нашу слабость. Бог знает нашу слабость, поэтому Он дает нам не только личную веру, но и общину, общину верующих, которые всегда могут нас поддержать, или когда ты можешь кого-то поддержать. Каждое богослужение – это не обязанность заработать Божью любовь, но это возможность получить то, что Христос уже приготовил для тебя. Этот текст показывает удивительный порядок Евангелия. Что зачем следует? Это важно тоже знать. Первое – это всегда, что Христос действует. Христос пролил свою кровь. Христос открыл путь для нас. Христос стал нашим первосвященником. И только потом звучит призыв, чтобы мы приступили к Богу
1: держались надежды, заботились друг о друге, не оставляли собрания церкви. Важно помнить, Христос тот, кто действует первый. Все христианское послушание вырастает из уже совершенного Христом, Христово спасения. Потому что сегодня Господь говорит каждому из нас: «Не бойся приходить ко мне, путь открыт, грех твой прощен, первосвященник на небесах ходатайствует именно за тебя, держись надежды, оставайся среди Божьего народа, ибо верен обещавший». Аминь. Всемогущий Боже, очень милосердный, Ты тот самый Бог наш, который верен своим обещаниям. Я благодарю Тебя за то, что могу называться Твоим дитем. Прошу, Господи, прости каждый наш грех, который мы совершаем. Научай нас каждый день, даруй нам сил для покаяния, даруй нам сил всегда держаться Твоего пути, который является Твой Сын Иисус Христос. Просим, Боже, Отче наш Небесный, даруй нам сил на этом земном пути поддерживать наших братьев и сестер, самим всегда держаться Твоей церкви, Твоего тела, Господи, и в нем получать через средства благодати помощь в этом жизненном пути, чтобы однажды мы, встретив с Тобой, Господи, на небесах, могли услышать от Тебя эти прекрасные слова: «Добрый и верный раб, войди в Царство Небесное». Тебе за все слава. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

когда уходят в вечность наши мамы. Конечно же, мы плачем и грустим. Их доброта с рождения рядом с нами. Привычно было нам тянуться к ним. Но тишина застыла в комнатушке. Где мама в дни последние жила. Здесь все как прежде. Коврик и подушки, и Библия на краешке стола. Все здесь. Все мама пережила. И жизнь пойдет обычным чередом. А в памяти воспоминания живы. И с чувствами справляемся с трудом. И кажется, все снова надо к маме массаж ей сделать или покормить. Но дни текут, и время лечит раны, которым нас печалью не сломить. Ах, мама, сколько в жизни ты трудилась, какую жизнь нелегкою была. Но правда о Христе тебе открылась, и эту жизнь ты Богу отдала. Теперь ты с ним достигла лучшей доли. В струях мелодии тишины баюкает усна, уставшую от боли, и света, и тепла святые сны. Там, где любовь Иисуса ощутима, как волн всезаполняющий поток, несет он душу на руках незримых, в пространстве светлом неземных дорог. Покойся же и наслаждайся, мама. Пусть время мимо кладбища течет. Бог знает, что его осталось мало, и вечность мир земной пересечет. А сердце благодарность наполняет за строки слов, несущих верой ввысь. Блаженны те, кто в Боге умирают, ведь Боги в сущности не умирают, от смерти переходят в жизнь. Аминь.